Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
2: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
1: Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама. Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia Парк.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
3: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Главный тюменский.
5: Какая же песня на этой неделе становится главным хитом? Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка» – ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Реклама.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
0: ТНФ-2026 представляет.
2: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
0: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
2: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
0: Билеты от 1890 рублей.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 10 утра. Продолжаем. Точнее, даже начинаем еще субботу. Ну, для кого-то она продолжается, для нас начинается. Впереди Коста Лакоста Черри Леди, и это только начало. Всем большой привет!

Забудь, ты меня прости. Ну, такое финальное прощальное слово от лета 2026 нам в последние летние выходные. Которые, судя по прогнозам погоды, больше походят уже на такие умеренно теплые выходные осенние. Потому что +11.

максимум. Плюс 10 завтра, еще и с дождиками. Ну, однако, совсем прощаться пока рановато с летом, потому что на следующей неделе нас ждет что-то похожее на тепло. С четверга до плюс 24 и около того всю оставшуюся неделю. Надеюсь, в общем, лето чуть-чуть с нами задержится. Ну, а пока 10-10 в Тюмени. Суббота, 29 августа. Всем большущий привет, здесь Ил Черняев. И вместе с нами далее отправляется Боб Синклар и Кайза с песенкой «I Can Wait». А прямо сейчас моя Мишель на малиновой луне. Продолжаем отдыхать.

0: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
1: Соседи, всем привет! Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока!
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 11 сейчас, плюс 11 днем возможен небольшой дождь, вечером плюс 9. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Холли Флейм, Айова и Дос с песенкой «Ловлю».

0: Реклама.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

и легенды хаус-сцены Ультранейт о том, что мы отправимся за ярким, теплым летним солнцем, как некий идеальный саундтрек этого лета. Ну и предлагаю зафиналить это лето мощным дэнс-отрывом в сегодняшнем шоу «Партизан», которое, кстати, подросло, выросло, теперь старт в 8 вечера. Ну и финал в полночь. То есть на целых 60 минут дэнс-настроение здесь на Красной Армии будет больше. Одно осталось неизменным. Это дни, когда шоу выходит. Это пятница и суббота с 20 до полуночи. Увидимся, что называется, на танцполе. Ну а пока погнали дальше. У нас впереди «Серебро» с песней «Смотри, но не трогай». Но сначала «Маршмелло» и «Анна-Мари Френдс».

0: Реклама.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста. Видит.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УС ЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Финальные скидки на Хавейл в Автомаг. Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой Хавейл до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

11:00 в Тюмени. Всем большущий привет, доброе утро, продолжаем субботу, 29 августа, и в этом часе его откроет Jonas Blue, послушаем его песенку Girl. Всем отличного дня!

Тех Чой Мод с работой Шаде. Супер-пупер хит, написанный при участии современных искусственно-интеллектуальных технологий. В какое время живем? 11.09. Тем временем этот уикенд, я думаю, что мы запомним совершенно точно, потому что это последний летний уикенд. Как бы грустно это ни звучало, но время идет. Мы за этим поделать пока, возможно, ничего не можем, поэтому будем брать то, что есть, и наслаждаться тем, что есть. Ну, кстати, сегодня супер-пупер хитов будет, как всегда, целый час, 20 топовых треков, которые прокачали Тюмень на этой неделе, и сегодня он будет у нас в другое время. Перенесли выборку в субботу, теперь она стартует в 13.00, чуть-чуть пораньше, то есть уже через меньше, да, чем через пару часов. В пятницу тоже на час раньше она сдвинулась, в 18.00 стартует. В общем-то, пока едем домой с работы, будем наслаждаться хитами. Ну и сейчас тоже хиты не прекращаются. Майк Познер, Дэвид Гетто появится с работой «I Want Back to Ibiza», но сначала Ялб и Габриэл Ричардсон «100 Miles».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 11 сейчас в Тюмени. Днем сегодня тоже плюс 11 и небольшой дождь. К вечеру плюс 9 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Кэтси, вещицу «Animal». Также свежую афишу. Все это меньше, чем через полторы минуты.
0: Реклама.
5: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
6: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
5: А другие?
6: А другие? Ждут доставку.
7: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
8: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
9: Купил и отдыхай спокойно.
10: Тимофея Чаркова, 60.
11: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что приезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Марисы Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
13: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на последние летние деньки. 29 и 30 августа с 11 утра на двух этажах Алибашевского базара соберутся более 150 дизайнеров и локальных проектов. Среди участников марки одежды, аксессуаров и местных продуктов. Для детей подготовлены семейные мастер-классы. Вход свободный, и все это «Иголка Маркет 0+». В 20.00 в Доме печати собираются опытные комики с новым и переработанным материалом 18+. Также в 20.00 в бульвар-баре начнется White Party. Белый декор, новое клубное звучание, и говорят, что это будет самая стильная ночь августа. 18+. 30 августа в баре «Водокачка» в 13.00 стартует «Водокачка Фест». Нас ждут бесплатные танцевальные мастер-классы, творческие занятия и коктейльный практикум. 18+. В 19.00 в Большом зале ДК «Нефтяник» Московский академический театр сатиры покажет психологический триллер «Метод Грёнхольма» о четырех кандидатах на одну руководящую должность. Мы увидим собеседование, которое достойно отдельного жанра ужасов. 16+. В понедельник, 31 августа в 19.00 на уличной площадке конторы пароходства прозвучат песни Виктора Цоя. Концерт посвящен творчеству группы «Кино» 0+. Во вторник, 1 сентября с 12 дня на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет праздник «В кадре 1 сентября». Мы сможем бесплатно сделать моментальные фотографии, поучаствовать в викторинах и конкурсах, а еще получить призы. 6+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: Реклама.
1: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
7: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
7: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
7: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
7: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
7: Ступай!
8: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Люси Чеботина, «Ода зеленым глазам». Продолжаем субботу, 29 августа. Вот кто пока точно не собирается сдаваться и объявлять эту самую капитуляцию, так это неплохая погода. Ну, потому что пока вот эти несколько осенних первых денечков, которые стартуют на следующей неделе, они будут выглядеть как действительно такая осень начинающаяся. 10, 11, 12 градусов. Это до вторника. Потом со среды уже плюс 16, в четверг 22, в пятницу 24, в субботу 22. Так что еще будет тепло впереди. Это как минимум. Да, ну а пока здесь впереди у нас на Красной Армии будет точно жарко, потому что музыкальные, хитовые истории здесь не останавливаются ни на секунду. Будем продолжать и делать это вместе дальше с Android 54 Ultra. Послушаем песенку «Talk to You». Но сначала кое-что из хитового дэнс-прошлого от Major Lazer. «Light It Up».

0: Управлять по-старому уже не работает.
1: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
0: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
1: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
0: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГНС-7720-35-866-8, 16+.
2: Тройная выгода. ВЭН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Плов Лаунж. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Плов Лаунж – место для ваших лучших летних воспоминаний.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Тюмени, полдень. Всем еще раз большущий привет. Продолжаем субботу. Врываемся в новый час. И вместе с нами Avalon, Rockstone, In My Blood. Но сначала Pilatov, Keras и ST. Там, где рассвет.

о том, что никакого стресса, никаких правил, только чистое движение. Трек, который, в общем-то, покорил танцполы по всему миру. Кстати, мы тоже сегодня собираемся покорить некий танцпол, пошумим в дэнс-шоу «Партизан». Напомню, что теперь в новом сезоне «Партизан» стартует в 8 вечера, на час раньше и до полуночи, как обычно, мы будем здесь заряжаться, наслаждаться, отдыхать под громкие, яркие, хитовые танцевальные музыкальные истории по пятницам и субботам. Присоединяйтесь. Пока в Тюмени 12.09. Всем огромный привет. Очень скоро к нам присоединится Лирик. Послушаем песенку «Кассеты». Но сначала Тима Белорусских и его свежая история мыслей.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на последние летние деньки. 29 и 30 августа с 11 утра на двух этажах Алибашевского базара соберутся более 150 дизайнеров и локальных проектов. Среди участников марки одежды, аксессуаров и местных продуктов. Для детей подготовлены семейные мастер-классы. Вход свободный, и все это «Иголка Маркет 0+». В 20.00 в Доме печати собираются опытные комики с новым и переработанным материалом 18+. Также в 20.00 бульвар-баре начнется white-party. Белый декор, новое клубное звучание, и говорят, что это будет самая стильная ночь августа. 18+. 30 августа в баре «Водокачка» в 13.00 стартует «Водокачка-фест». Нас ждут бесплатные танцевальные мастер-классы, творческие занятия и коктейльный практикум. 18+. В 19.00 в Большом зале ДК «Нефтяник» Московский академический театр сатиры покажет психологический триллер «Метод Грёнхольма» о четырех кандидатах на одну руководящую должность. Мы увидим собеседование, которое достойно отдельного жанра ужасов. 16+. В понедельник, 31 августа в 19.00 на уличной площадке конторы пароходства прозвучат песни Виктора Цоя. Концерт посвящен творчеству группы «Кино» 0+. Во вторник, 1 сентября с 12 дня на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет праздник «В кадре 1 сентября». Мы сможем бесплатно сделать моментальные фотографии, поучаствовать в викторинах и конкурсах, а еще получить призы. 6+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку Music Sounds от Fastboy. Уже через минуту будет здесь, дождитесь.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Лаборатория «Автостекла». Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОКРН 102-720-083-0579.

Бывшего диджея Фидера и вокалисты Люс напомнили нам, как нужно сжигать мосты. Ну, если вычеркивать прошлое из своей жизни, то только под такой мощный бит. Дальше, немного забегая вперед, надо сказать, что в следующем части здесь появится Гера и расскажет о 20 топовых треках, которые прокачали Тюмень на этой неделе. Послушаем главный тюменский чарт «Выборка» с 13 до 14 по субботам. Теперь он в это время здесь вместе с нами. Ну а мощный бит дальше здесь продолжит Оливер Хелденс. Послушаем песенку «A-E-I-O-U». Но сначала заглянет Holiday Boy и его история «Loca La Vida». Всем отличного, прекрасного субботнего дня. Продолжаем прямо сейчас.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Анну Асти и Диму Билана, песенку «Эпилог».
2: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза...
1: Через минуту буду здесь, а в следующем часе встречаю выборку, Веру и 20 топовых треков.
3: Реклама.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
8: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

0: Музыкальная приветливость. Добро пожаловать в главный тюменский чарт «Выборка». Меня зовут Гера Адамян. Вместе с вами я буду наслаждаться двадцаткой лучших хитов недели. Последние выходные лета 2026. Прикиньте, все, лета больше не будет. Но мы с вами устроим сегодня субтропическую вечеринку. Прежде чем мы ее начнем, я поделюсь с вами секретом, а точнее назову хиты, которые уже не в топ-20. Это «Медуза» и Генри Камомилле «Don't Wanna Go Home». Мия Бойко «Экспонат».
1: Я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат.
0: Ну а теперь поехали, двадцатка лучших.

0: про битами новинка в нашем плейлисте. Диджей Гоя. Мичико, кстати, переводится «мой мальчик». Румынский музыкант, которого заметил свет благодаря этому хиту в этом году. Ну вот, началась звездная жизнь у парня. Молодец, красавчик, и начал завоевывать сразу же все мировые чарты, и начинает наш в том числе. Ну а на строчку ниже у нас Егор Крид, Артик и Асти. «Карма».
1: 19 место.

0: Еще одна новинка на этой неделе под номером 18. Это группа «Градусы» на ресницах. Сейчас самое время мне кое-что вам рассказать. Знаете что? Сейчас поймете. Заставка.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: В Австралии и песни запретили включать в чарты. О нововведениях было объявлено всего через несколько месяцев после того, как кавер-версия песни Мадонны «Like a Player», возглавлявшая чарты, возмутила некоторых представителей музыкальной индустрии, которые посчитали, что она была создана с помощью искусственного интеллекта. Песня, которую прослушали более 48 миллионов раз на Spotify, позже была обновлена на музыкальной платформе, и в титрах появились сведения об использовании ИИ. Мрай Кэрри отмечает 25-летие альбома «Glitter» расширенным переизданием своего альбома 2001 года, релиз которого запланирован на 30 октября. Новая версия выходит в преддверии расширенного цифрового делюкс-издания альбома «Glitter», включившего 15 дополнительных треков. Бонусные материалы будут включать редкие и ранее не издававшиеся записи из личного архива Кэрри, хотя полный список треков пока нам еще не известен. Мы закрываем рубрику музыкальных новостей и возвращаемся куда? Ну, правильно, конечно же, к нашей любимой музыке.
1: 17 место.

0: Это Кэтрин Грейс Грайнер, она же американская поп-певица, известна нам как Слейтер. И ее мощная работа «Dance». 2 недели в списке лучших хитов недели и уже успела подняться за короткий промежуток времени на 15-ю строчку. Впереди у нас что с вами? Короткая пауза, а после мы вернемся и будем продолжать наслаждаться музыкой.
1: Прогноз погоды.
2: К этому часу в Тюмени плюс 12 градусов, сегодня ночью плюс 6, завтра днем небольшой дождь и до плюс 10. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
1: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
4: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
1: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
4: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
1: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
4: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦМС. Город Тюмень. ОГРН 107-705-566-8. 16+.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: По средам вход для пенсионеров всего 400 рублей. По пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в Дисконт Оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 205045. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-12.
3: Вернемся к нашему плейлисту и нашей вечеринке в последние выходные. Лето 2026. На очереди новинка прошлой недели в нашем чарте. Ваня Дмитриенко. Недоступно. 14 место.

0: Ну, очень атмосферный и стильный трек от Ave. Называется он Meet Me in the Dark. И находится он на 13 строчке в топ-20. За 3 выходных они поднялись на эту позицию и расположились рядом с моим еще одним любимым треком, который называется Fever Dream, а исполняет это Алекс Уоррен.
1: 12 место.

0: пару недель пребывания в главном тюменском чарте поднимаются. Кто? Не поверите, это же Gayazov Brothers, ребята. Санта-Лючия. Впереди у нас вторая половина двадцатки лучших хитов. А в той части те треки, которые были или стремятся попасть на вершину чарта.
1: Прогноз погоды.
2: К этому часу в Тюмени плюс 12 градусов, сегодня ночью плюс 6, завтра днем небольшой дождь и до плюс 10. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом – дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом – «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
8: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
9: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
11: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
10: А другие?
11: А другие? Ждут доставку.
10: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
12: Тимофея Чаркова, 60.
13: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
14: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
0: Субтропическое настроение подарит нам хит, который открывает вторую половину 20 лучших хитов. Встречайте, 9-е место.

Я смотрю, что у The Second Voice очень серьезные намерения. Очень быстро его работа Let Me Be, а точнее на четвертой неделе оказывается на 7-й строчке в списке лучших хитов. Вероятно, что через пару недель этот хит окажется в топ-3, но огромное, честно говоря. А на прошлой неделе там были, кстати, Филатов и Кэрос, и сегодня они оказались мало того, что за пределами топ-3. Да они очень далеко уже. На 6-й строчке, ребят, с работой среди счастливых людей. 6-е место.

0: Кто это у нас стоит на пороге попадания в топ-3? Это же Mod in the Club. Чувствую, на следующей неделе мы его там увидим. А кто сегодня в тройке, узнаешь после короткой паузы.
1: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не офферта.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
3: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Главный тюменский музыкальный чат. Выборка.
5: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в

шутки, ну вы поняли. Так, начнем с бронзы. Сегодня на третьем месте Тэм Импала и Дженни. Напомню, что в прошлые выходные эти ребята были номер один с работы Дракула.

3 на нашей с вами вечеринке в последние выходные лета 2026. Это Russian, Raul Alejandro и Whiskey Pongo. Это те, кто задают лично для меня тропическое настроение. Ну а что за стилек стал сегодня главным хитом? Узнаешь совсем скоро. Сначала я напомню нам всем порядок всей двадцатки. Под номером 20 на этой неделе новинка диджей Гоя «Мичико». Под номером 19 сегодня Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». Еще одна новинка на 18 строчке «Градусы на ресницах». Тедди Свим с 11 строчки опускается на 17-ю. «Мистер Ноу и Тол». С 20 на 16 место поднимается Баста и Моя Мишель. «Если я буду танцевать». Номер 15. Это Слейтер. «Дэнс». Четырнадцатая строчка. Ваня Дмитриенко. «Недоступно». Тринадцатое место. Эйв. «Meet me in the dark». Двенадцатая строчка. Это Алекс Уоррен. «Fever Dream». Одиннадцать. «The Bowser». «Magnetic». На десятой строчке за две недели оказались Гаязов Brothers, «Санта Лючия». Номер 9 – это Хугель из Сольта, «Джамайка», «Бам-бам-бам». Восьмое место – «Holiday Boy», «Loco La Vida». Под номером 7 – «The Second Voice», «Let Me Be». С третье на шестое место опускается Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». Под номером 5 Хугель, Исмаил, Энджел и Ультра Нате. «Moving to the Sun». Четвертое место. «Мод in the Club». Третье место. «Тем Импала» и «Дженни Дракула». Номер 2. Это Russian, Raul Alejandro и Whiskey Pongo. Ну и главный хит на этой неделе. Встречайте этот стилек. Это Anota и 54 Ultra. Talk to you.

В финале вечеринку в главном тюменском чарте «Выборка». Но ваша только начинается. Я желаю вам провести эту ночь так, чтобы вам было что вспомнить, но при этом на утро вам было чуть-чуть стыдно за вчерашнее. Меня зовут Гера Домян. Я, как всегда, вас всех дистанционно обнимаю. Поднимаю бокал за ваше легкое утро. И, конечно же, до встречи. Пока, ребята.

14 часов в Тюмени. Мы продолжаем субботу. Двигаемся дальше. Этот час откроет Ваня Дмитриенко с песенкой «Ртуть». Но сначала заглянет Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Всем отличного дня.

Атмосфера ямайских, не ямальских, а ямайских танцполов. Хотя тут надо еще поглядеть, где жарче-то. Да и вообще, вряд ли эти двое что-то знают о наших ямальских танцполах. Но, тем не менее, все это здесь, на Красной Армии, все это пытались передать Ужель и Солта в работе «Джамайка» или «Бам-бам». Удалось ли им? Решать здесь только нам. Ну и судя по главному тюменскому чарту, который мы услышали в прошлом часе, и месту, которое эта вещица там занимает, я думаю, им удалось попасть и в наши сердечки, и в наши плейлиста, и в плейлисты, и высоко там оказаться среди 20 топовых треков. Мы погнали дальше. 14.09 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. С нами дальше NLO с вещицей танцы. Но сначала Джоэл Кори «Whisper».

Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.

0: отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
0: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на последние летние деньки. 29 и 30 августа с 11 утра на двух этажах Алибашевского базара соберутся более 150 дизайнеров и локальных проектов. Среди участников марки одежды, аксессуаров и местных продуктов. Для детей подготовлены семейные мастер-классы. Вход свободный, и все это «Иголка Маркет 0+». В 20.00 в Доме печати собираются опытные комики с новым и переработанным материалом 18+. Также в 20.00 в бульвар-баре начнется White Party. Белый декор, новое клубное звучание, и говорят, что это будет самая стильная ночь августа. 18+. 30 августа в баре «Водокачка» в 13.00 стартует «Водокачка Фест». Нас ждут бесплатные танцевальные мастер-классы, творческие занятия и коктейльный практикум. 18+. В 19.00 в Большом зале ДК «Нефтяник» Московский академический театр сатиры покажет психологический триллер «Метод Грёнхольма». О четырех кандидатах на одну руководящую должность мы увидим собеседование, которое достойно отдельного жанра ужасов. 16+. В понедельник, 31 августа в 19.00 на уличной площадке конторы пароходства прозвучат песни Виктора Цоя. Концерт посвящен творчеству группы «Кино» 0+. Во вторник, 1 сентября с 12 дня на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет праздник «В кадре 1 сентября». Мы сможем бесплатно сделать моментальные фотографии, поучаствовать в викторинах и конкурсах, а еще получить призы. 6+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: Реклама.
1: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно». Букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
5: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
6: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером, за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
7: Застройщик ООО «ЗАИС» по недвижимости. РНВ 72-23-122-2025-28.08.2024.
8: Отремонтируйте стекло в моей машине.
9: Какой у вас автомобиль?
8: Красный.
9: Конечно, заменим.
10: Лаборатория автостекла. Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.
11: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: «Тримет».
13: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
14: Главный тюменский.
15: Какая же песня на этой неделе становится главным хитом? Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

Брос, работай, смотри, но не трогай. Ну, мы тут, к сожалению или к счастью, на Красной Армии не посмотреть, не потрогать все равно не можем. Можем только одно – послушать. Вот и послушали. И что самое приятное, еще послушаем впереди. А знаете, кого мы будем слушать? Ё-моё! Это будет Папа Роуч и их знаменитая вещица Last Resort. Ё-моё! Второй раз это выражение за выход звучит. Это, конечно, надо заслужить, наверное. Ну ладно, мы их послушаем сразу после того, как здесь появятся звонки, и его работа невероятна. А все потому, что невероятно, что Папа Роуч будет скоро впереди. Ё-моё!

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Хочешь новенькое авто или квартиру?
4: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их.
3: Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf.
4: Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября.
5: Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
6: Sequoia парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia парк.
7: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательном, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
2: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
1: Кто? Горыныч?
2: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
1: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
0: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 75 00 00. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: аутентичная. Ну и, воспользовавшись моментом, спрошу у Вари Чайки, которая появилась в студии. Если молодой человек называет тебя аутентичной, это больше комплимент или повод?
1: Я даже не знаю, если честно.
0: Ну представь, Варь, ты такая аутентичная.
1: Ну это однозначно оригинальный комплимент, это я точно могу сказать.
0: Уже комплимент. А ты больше зумер или миллениал?
1: Блин, я не знаю.
0: Тактично хотел спросить про возраст. Ладно, я желаю тебе классного эфира, сам побегу.
1: Спасибо тебе, классного дня. Пока-пока.
0: Пока.
1: Тюмени 15.00. Ну что же, мы продолжим этот последний летний уикенд уже в компании Big Extra Plaga и Post Malone с классной темой Cold, но сначала Дима Урих с темой «На меня ты не сердись».

На Красной Армии Мадонна и диджей Мартин Гаррикс. Этот шикарный дуэт подарил нам не менее шикарную тему «Bizarre», один из главных танцевальных и обсуждаемых хитов этого лета. 11-я строчка Global Dance Chart, 37-я в топе Шазама. Это только по России. И большая загадка, почему эта тема обошла стороной главный тюменский чарт. Ну, видимо, не всем блистать под тюменским солнцем. На часах уже 15:09. Мы продолжаем наслаждаться этим последним летним уикендом. Хоть по погоде так, конечно, и не скажешь. Но настроение поддержит Рэй с темой «Where is my husband?». Но сначала отметится дуэт Арсика и Асти с пластинкой «Бриллиант» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 11 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 13 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 9 и ожидаются осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальная вещица «Meet me in the dark» от «Эйв». Входит в топ-20 главного тюменского чарта Выборка. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
3: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.

0: классом для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 11 градусов тепла, местами небольшой дождь, ближе к вечеру плюс 9 и также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Диваш» с пластинкой «Slow Down». Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.

0: 18 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
8: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
9: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
7: Есть даже логопеды и психологи.
9: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
10: Медицинский центр М+. Верь опыту.
11: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Армии группа «Градусы» с романтичной пластинкой на ресницах. Продолжение этого выходного дня далее разбавят нашу музыкальную коллекцию Sum 41, хитовая вещица из прошлого, Something Steel. Но сначала отметится моя Мишель, также с романтичной историей на малиновой луне. Это «Красная армия». Всем отличного настроения и классного выходного дня!

0: Послушаем эту историю полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
2: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
1: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
2: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
1: Билеты от 1890 рублей.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. Оценка за 1 по 1 7 720 35 866 8 16+.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS 75 плюс 2024 модельного года. Не
6: офята. Хочешь новенькое авто или квартиру?
7: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, и порядки их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
8: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
9: и слушай новые треки.
1: Ступай
9: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай
9: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 000.
9: Не хватает только тебя.

Тюмени 16:00. Скоро расскажу, на какую сумму чайки ежегодно воруют еды у туристов, но сначала музыка. Впереди лиричная история Broken Strings от Алана Волкера. И прямо сейчас диджей Годжа с темой Мичи.

только что Баста с кавером на давний хит «На заре», а я, как обещала, рассказываю. Ежегодно чайки воруют у британцев еды на, ну, переводим сразу в рубли, 20 миллиардов. Кто и как вел подсчет? Очень интересно, конечно. Ну и статистика такая, 71%, это только местных жителей. Сталкивались с ней

0: А также ждем афиши мероприятий. На сегодня, на субботу, узнаем, что там интересненького происходит в Тюмени.
1: Реклама.
2: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
3: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
4: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
3: Кто? Горыныч?
4: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
3: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
5: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
6: Финальные скидки на «Хавейл» в «Автомаг». Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой «Хавейл» до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
7: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
8: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша на Красной Армии.
1: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на последние летние деньки. 29 и 30 августа с 11 утра на двух этажах Алибашевского базара соберутся более 150 дизайнеров и локальных проектов. Среди участников марки одежды, аксессуаров и местных продуктов. Для детей подготовлены семейные мастер-классы. Вход свободный, и все это «Иголка Маркет 0+». В 20.00 в Доме печати собираются опытные комики с новым и переработанным материалом 18+. Также в 20.00 в бульвар-баре начнется «White Party». Белый декор, новое клубное звучание, и говорят, что это будет самая стильная ночь августа. 18+. 30 августа в баре «Водокачка» в 13.00 стартует «Водокачка-фест». Нас ждут бесплатные танцевальные мастер-классы, творческие занятия и коктейльный практикум. 18+. В 19.00 в Большом зале ДК «Нефтяник» Московский академический театр сатиры покажет психологический триллер «Метод Грёнхольма». О четырех кандидатах на одну руководящую должность мы увидим собеседование, которое достойно отдельного жанра ужасов. 16+. В понедельник, 31 августа в 19.00 на уличной площадке конторы пароходства прозвучат песни Виктора Цоя. Концерт посвящен творчеству группы «Кино» 0+. Во вторник, 1 сентября с 12 дня на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет праздник «В кадре 1 сентября». Мы сможем бесплатно сделать моментальные фотографии, поучаствовать в викторинах и конкурсах, а еще получить призы. 6+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
0: Дальше.
2: Музыка.
0: Музыка.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: А другие? Ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
4: Все для школы.
3: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. Волга. Выгодно, надежно, стильно.
8: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
9: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
10: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
11: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Красной Армии, один из первых хитов Вани Дмитриенко. Пластинка недоступна, у тебя же, напротив, полный доступ к эксклюзивным новостям мира кино, музыки и культуры в целом, афиши мероприятий нашего прекрасного города, музыкальным новинкам, как мировым, так и локальным, ну и вся

0: Вот так горячо продолжим уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-CS 75+ 2024 модельного года. Не офферта.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Замените стекла в моей машине.
3: Какой у вас автомобиль?
2: Современный.
3: Конечно, заменим.
4: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Тюмени 17.00. А мы продолжаем наше шествие в сторону вечера. Компанию нам составят Эль Фарбьен и Рене Миллер с классной вещицей Body Talks. И прямо сейчас «Смотри, но не трогай» от группы «Серебро».

Всей страной пока гадали, приедет ли Kanye West к нам с концертом, ну или нет, а он, ну как бы тем временем очень внезапно выкатил совместно в своем бренде Изи трусики с котиками в двух вариантах, мужские и женские, очень, кстати, миленькие такие, не знаю, стоит ли искать в этом какие-то тайные смыслы, пытается ли он тем самым привлечь ажиотажа, как-то повысить продажи к своей персоне, но тем не менее, в тьме уже 5 часов 9 минут, мы движемся далее, прямо по курсу МОЗ, классной вещицы Инда Клаб. Но сначала Кунс и Теофил из Лондона.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 10 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 8 и ожидается небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Пнау и The Warning с кайфовой темой «Тукаразон». Послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 10 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 8 и осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: К нам заглянут крутышки Fast Boys с новинкой «Music Sounds».

0: Послушаем эту хитовую вещицу уже через 2 с небольшим.
1: Реклама. Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет».
5: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
6: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
8: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
9: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
10: Застройщик ООО «ЗСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

На Красной Армии диджей Иэн Кэрри с абсолютным танцевальным хитом конца нулевых Get Shaky. Ну, на абсолютно танцевальных хитах мы сегодня не закончим. Наоборот, усилимся и

Пока же дождемся Софи Такер и Карлиты. Появятся девчонки со стилевой вещицей Манхэттен, но сначала Гаязов Бразерс с пластинкой Санта Лючия на Красной Армии.

0: послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Прежде чем вы сделали первый круг... Прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Вы достойны лучшего. В «Сибирь Оптике» поступление новых коллекций. Gucci, Montblanc, Lacoste, Richemont, Charmo и другие бренды. «Сибирь Оптика» 40-20-53. Мариса Тереза 2.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
10: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
11: Sequoia парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia парк.
12: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
13: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

времени 18.00. Мы продолжаем этот пасмурный уикенд только с самой яркой музыкой. На очереди группа «Градусы» с классной пластинкой на ресницах. Но сначала насладимся саундом «Satisfy» от Кельвина Харриса.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Федук и Джонни с классной вещицей «Лето». Вот так красиво продолжим уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Тройная выгода. ВМ+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
8: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
7: А другие?
8: А другие? Ждут доставку.
7: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на nash.dom.rf. Реклама. Не оферта.
12: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: 15 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
5: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мега Тюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мега Тюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
6: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
7: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
6: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Финальные скидки на Хавейл в Автомаг. Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой Хавейл до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

на Красной Армии. Слейтер с вирусным синглом «Дэнс», но настоящий дэнс начнется в 20.00 в дэнс-шоу «Партизан». Это 4 часа отборного и роскошного дэнс-микса, хиты, новинки и классика танцпола. Одним словом, подойдет абсолютно под любое мероприятие, какое бы ты ни запланировал, не запланировал на этот субботний вечер. Стартуем ровно в 20.00. Пока же насладимся пластинкой мыслей в исполнении Тимы Белорусских сразу после хитовой темы «Дисторбия» от Рианы.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа One Republic с пластинкой Give Me Something. Послушаем этот хит среди прочих уже через 2.5 минуты.
2: Реклама.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не

0: 16 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
2: Покупай у нас Чанган.
1: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
0: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не офферта.

Тюмени 7 вечера. Погнали в новый час. Впереди Юлия Зиверт с шикарной темой «Газ». Но сначала послушаем Оливера Хелсона с пластинкой «Е-И-Ай-О-Ю».

Бессмертной армии. Крутая коллаба Басты и Моя Мишель с пластинкой «Если я буду танцевать». Ребята вырвались в главный топ тюменского чарта, и что-то мне подсказывает, что задержатся они там надолго. Я их уже поддержала своим лайком. А если ты хочешь поспособствовать их восхождению к вершине, заходи на наш сайт redarmy.fm. Тебе нужен раздел «Музыка», именно выборка, и голосую своим сердцем за своих любимчиков. Пока топ-1 нашего чарта – это Филатов и Кэрос. Появятся ребята с ремейком на давний хит «Иногда». И прямо сейчас послушаем тему «Self-Eva» от группы «Temper City» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 11 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Ближе к ночи будет плюс 7, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Артик и Асти с темой «Бриллиант».

0: Послушаем эту историю полностью уже через одну минуту.
1: Реклама.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
3: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 9 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду, ночью плюс 7, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мария Краймбрери с уютной темой «Ты помнишь».

0: Послушаем эту историю полностью уже через одну минуту. Реклама.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
2: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
2: А другие?
3: Ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
1: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы 1/2 года. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 18 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Yes. M'appelle Camaro. Et Martinez, you ready, girl?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.